некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

заварка, на кухне ни звука. Занавеска колышется в такт сквозняку. В нашей старой квартире прописалась разлука и размазала тень по потолку.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Прикамье 7 часов утра. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль ФМ.
1: А вот и врет дяденька. Прямо сейчас вы услышите Соль Мишоу, друзья. Доброе утро! Все, кто находится на радио Соль ФМ, с вторник у нас с вами сегодня 7 июля, лето в самом соху. Соль Мишоу в эфире, чтобы зарядить вас бодростью на весь день, делай громче.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем передачу, друзья. 7 июля. 7 июля у нас уже сегодня с вами. Всем хорошего пробуждения, ярких эмоций. Сегодня день Ивана Купалы отмечается у нас с вами в стране. Поэтому кто всю ночь пускал венки по воде? Но на эту тему мы сегодня с вами вообще поговорим еще в нашем большом опросе. Я сегодня как раз решил. Никогда в жизни я это не сделал. Я 12 лет работаю в эфире. Никогда в жизни я не рассуждал на тему празднования вот именно на этого летнего праздника, Дня Ивана Купалы, сегодня решил вот это сделать. Ну, любопытно, интересно, каким образом у вас он отмечается и отмечается ли. Заходите, пишите, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь, с удовольствием читаю все сообщения. Есть группа утреннего шоу в ВК, группа утреннего шоу называется Соль Ля Мишоу, просто в любом поисковике вбивайте Соль Ля Мишоу. Также читаю я официальную группу радиостанции Радио Соль ФМ, через приложение можно написать что-нибудь хорошее, и телеграм-канал Радио Соль ФМ работает, также принимает ваши сообщения, поэтому не стесняйтесь. Начинаем программу, начинаем эту замечательную рабочую, входим в эту замечательную рабочую колею. Подмосковье сегодня у нас раньше всех. Вот не спится дядя Сережа. Привет в Пермский край, передаю вкратце о погоде. 12 днем воздух прогреется до 20 градусов, в Подмосковье пасмурно сегодня. Вот такая вот, друзья, моя история, пасмурно. В Перми не то чтобы пасмурно, но как-то тучки где-то здесь рядышком ходят. Я так понимаю, мы с вами, Пермский край, входим в некую турбулентность, потому что грозы. Вот вчера вечером была в Перми большущая гроза, пришедшая со стороны юга Камска, да, со стороны аэропорта Большого Савина. Вот и сегодня в течение дня эти самые грозы ожидаются. Ну что, июль-грозовик, он так и называется. Так, Куеда, да-да-да, есть такие города. Маргарита, привет, всем прекрасного доброго утра желает. Куеда, привет огромный. Пермь, Сережа, здрасте. Зося и Анюте, традиционный привет. Утренний солнечно сейчас, очень хорошо на железнодорожном. Всем Сережа желает хорошего дня. Давайте в Костромскую область на секунду. Здесь Паша уже вместе с нами, доброе утро. Павел желает всем отличного вторника, а также себя поздравляет с прошедшим днем рождения, которое приходилось на воскресенье, 5 число. Сегодня в Мантрово погода плюс 15 градусов. Прекрасно. Павел, мы поздравляем вас с прошедшим днем рождения, чтобы все у вас было здорово. Ну, можно, знаете, если сегодня выходной, такое бывает, что ты в сам день рождения работаешь. Это вот мой случай как раз. Такое бывает. Сам день рождения работаешь, а потом можно вот прямо и отметить, и друзей собрать. Поэтому, если есть желание, можно сегодня устроить себе настоящий день рождения уже с друзьями, с близкими, с подарками, с большим тортом, с... лучше там 500 тортов и одна свечка. Помните Карлсон, да? Друзья, начинаем программу. Заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши сообщения. Ну а пока на зарядку.

Дозвонами шоу продолжается, друзья мои. Всем еще раз хорошего дня, отличных эмоций желаю я. Заходите, пишите, как дела, как настроение, как проводите этот самый вторник. Еще раз мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу, через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Кудымкар, привет, Настя! Всем желает хорошего дня, отличного вторника. Настя, спасибо огромное. Кудымкар, как там у вас дела? Чего нового, чего интересного? Так, сейчас от Анастасии про погоду. В Кудымкаре. В Кудымкаре тоже вот сегодня гроза ожидается. Так, друзья мои, да, заходите, пишите. С радостью читаю все ваши сообщения из любого города FM вещания. Те, кто с нами в интернете, точно так же, кто у нас в отпускном режиме находится. Есть такие люди, да. Да. Так, сейчас я попытаюсь через приложение обновиться. И что-то опять 20. А, Первоуральск на связи, Оль, привет, доброе утро. У нас пока солнечно, но тучи. Да и на небе тучи, а тучи. Тучки затягивают небо. Первоуральск, вам тоже большущий привет в эту самую минуту. Так, прерываемся на короткую паузу. После этого продолжу читать ваши сообщения. Пишите.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу, друзья. Утренняя перекличка, утренняя привет. Евгений, доброе утро. Костя Сисюнину привет. В эту самую минуту в город Часовой летит. Респекты из Когалыма, друзья. Когалым. И всему Пермскому краю Женя всех нас обнимает, друзья мои. Да, Когалым. Если вокруг тайга, болото и вышка, на афише написано «Вечер поэзии», значит, ты в Когалыме, да? Вообще говорят, в Когалыме настолько ценят нефть, что даже кофе подают с капелькой черного золота. Ну так, для... аромат, чтобы был. Когалым, привет из Пермского края. Давайте. Я так понимаю, на вахте, да, Евгений, в эту самую минуту? Возвращайтесь, мы вас ждем. Илеть, доброе утро. Нина, привет. 16, днем 25, сегодня солнечная погода. Жара, жара, друзья мои, прекрасно, да. Павел передает привет всему Мантуру во всей Шарье и всем желает отличного доброе утро. Это у нас Костромская область. Ну и Нина поздравляет всех с днем Ивана Купалы. Вот про это поговорим, ну, буквально через 3 минутки. Пока давайте еще новости посмотрим, какие-нибудь интересные.
0: Однажды в России.
1: В первом классе с 1 сентября отменяют домашнее задание. Вот так, друзья. Революция в образовании просто. Нет, конечно, 7 июля еще рано задуматься о школьных вот этих вот моментах, но, тем не менее, заботливые родители уже своим будущим первоклассникам покупают. Я думаю, что и форму шьют, и в магазинах, пока цены еще не до небес, покупают, соответственно, тетрадки, ручки и прочие вещи, перья. Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь, да. Так вот, друзья, с 1 сентября в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. Я сейчас прям вижу счастливые лица детей в эту самую минуту. Об этом сообщается в письме Минпросвещения Российской Федерации, которое направлено образовательным учреждениям страны. А, ну да, письмо-то надо сейчас отправить, потому что пока до Когалыма, например, дойдет. Ну, я, извините, тут Евгений мне про Когалым написал. Мне что-то так весело стало сразу же. Приятно, что Соль ФМ на Когалыме слушает. Соответственно, друзья, вот и пока директор из отпуска выйдет, пока школы примут, а тут письмо такое, такое директор, значит, берет свой нож для открытия писем из Министерства образования, так вот проводит по конвертчику, достает, оттуда выпадывает письмо и написано: согласно методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы и обучающихся общеобразовательных организаций, разработанным Институтом стратегии развития образования, домашние задания для первоклассников допускались, но их введение должно было происходить постепенно. При этом на выполнение заданий не должно было уходить более одного часа. Теперь же, как подчеркивает Минпросвещение, акцент будет сделать на освоении учебного материала в классе. Классе. Без дополнительных нагрузок на детей в виде домашних заданий. Вот такая, друзья, история. Первоклассники, я вам искренне завидую. Изменение призвано создать более комфортные условия для обучения и снизить стресс для первоклассников и их родителей. Ты такой расслабился в первом классе, вообще без домашних заданий. Пришел во второй, тут тебя грузанули, а? Слушайте, нет, мне кажется, постепенное введение домашних заданий, это было как-то вот, знаете, привычка вырабатывается в течение 30 дней. Если речь идет об обучении, мне кажется, тут какой-то более долгий период должен быть. Ну, там первое полугодие без домашних заданий. А потом реально во второй класс. В первом и оценки же не ставят сейчас, а потом ты приходишь во второй, и на тебе сразу же домашнее задание не выполнил, два тебе. Садись, Васечкин, пожалуйста. Ладно, поехали дальше, друзья. Россиянин инвестировал на клубничку женщине, как говорит Владимир Владимирович, с низкой социальной ответственностью и поплатился. Развела россиянина на миллион вот эта самая женщина с низкой социальной ответственностью, пообещав бизнес по продаже земляники. Мужчина решил скрасить вечер с девушкой по вызову и в итоге потерял почти миллион рублей. Ну, давайте. Проститутка Надя вместо интимных услуг предложила клиенту войти в бизнес по выращиванию земляники, пишет телеграм-канал «База». Девушка убедительно расписала перспективу: небольшое вложение в участок, и Руслан разбогатеет. Мужчина согласился. Сначала он передал Наде 200 тысяч рублей, затем еще несколько платежей поменьше 40 тысяч, 120 – это уже поставщику посадочного материала. Поток инвестиций не заканчивался, и когда набежал почти миллион, ночная бабочка девочка, ну кто же, предпринимательница ночная, перестала отвечать на звонки. Пойманная у дома, она устроила истерику, но денег не вернула. Руслан написал заявление в полицию, где находится земляничный участок и существует ли он вообще, мужчины до сих пор не знают. Вот такая клубничка.

0: Соль опрос.
1: Так, друзья, ну что, давайте к теме дня переходить. Друзья мои, у меня просьба, кто в канале в Макс у меня пишет, Эдуард Кузнецов, подписывайте, пожалуйста, регион. Заодно будем передавать приветы, да? Алексей, доброе утро. Леша всем привет передает, а я хочу знать, вот откуда у нас Леша в эту самую минуту пишет. Хорошего дня и отличного настроения, Леша, всем желаю. Спасибо огромное, Алексей, вам также хорошего дня. Ну, а мы с вами давайте начнем очень любопытную тему. Я уже анонсировал, что я ни разу за все время своей работы на радио, это уже 12 лет, лишним лет, ни разу на эту тему не разговаривала, потому что, ну, вроде праздник, вроде как бы даже такой языческий, вроде даже и церковный, потому что одновременно с историей про Ивана Купалу отмечает Рождество Иоанна Предтечи, да, или там в честь Иоанна Крестителя этот праздник у нас с вами как бы назван. Кем бы был этот самый Иоанн Креститель, тут, в общем, как раз вот эти подробности привязаны к этой самой теме. У католиков, кстати, и протестантских церквей, живущих по григорианскому календарю, празднование приходится на 24 июня. У нас вот 24 июня. Это по старому стилю 7 июля. То есть, сами понимаете, что эта рождественская история, она продолжается и здесь же у нас с вами. Итак, друзья мои, хочется спросить, а вы когда-нибудь хотя бы отмечали этот самый праздник? Каким образом вы это делали? Соблюдаете или нет вот те самые традиции и предписания, которые, в общем, приняты по случаю этого самого праздника Дня Ивана Купалы, да, когда через костер там прыгаешь, венки плетешь, купаешься. Ну, а вообще праздник посвящен летнему солнцестоянию, самому пышному и буйному рассвету природы, если что. Вот про это хочется с вами поговорить. Заходите в группу утреннего шоу. Группа называется «Соль для Мишоу». В канале Макс сейчас я в видеоформате запишу к вам обращение по поводу этой всей истории. И с удовольствием читаю все ваши тексты через приложение Телеграм-канал, который вы пишете. Итак, когда вы в последний раз отмечали 7 июля, отмечали ли вообще хоть когда-нибудь этот самый день Ивана Купалы? Было ли в этом что-то волшебное или забавное? Что это было, да? Плетение венков, прыжки через костер, ну или что-то еще интересное? Любопытно, давайте пообщаемся на тему празднования Дня Ивана Купалы.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Продолжаем программу, друзья, Соль Мишова продолжается. Еще раз всем хорошего пробуждения желаю. Я всем отличного дня. Суксун на связи. Ирина всем передает в эту минуту привет. Всем хорошего летнего настроения. Спасибо, Ирина, большое тоже. Чтобы все сегодня было хорошо и позитивно, с правильным настроем для Пермского края. Ну, сейчас и песенка наша. Наша песня проиграла, да. Друзья, я напоминаю, что мы отмечаем десятилетие. И вот прям ждем, не дождемся. Фактически со дня на день, но нам обещали, что к десятилетию как раз это будет в августе, во второй половине, к десятилетию мы появимся в Березниках. Поэтому Березники теперь уже не через интернет, но и на FM. Мы будем слушать любимую волну и любимое Соль Мишова. Так, друзья, в соленой студии Эдуард Кузнецов, мой канал Макс, так называется, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль Мишова, через приложение, через телеграм-канал. Мы сегодня с вами говорим про праздник Ивана Купала. Если нет у вас какие-то ассоциации, воспоминания, если нет, тоже напишите, любопытно. Никогда в жизни там этот самый праздник не праздновал. Вот у меня, наверное, так, если бы не одно «но», которое для меня учителя организовали, для нас, точнее. Я вспоминаю свое лето с 10 на 11 класс, я как-то уже про это рассказывал. У педагогического университета Пермского государственного в Кважеве, это от Добрянки в тайгу туда, через Каму на пароме, потом 20 километров туда, вот где-то там прям в глуши в лесу находится биостанция. Учитывая, что у меня школа была с экологическим уклоном, нам предложили вот такое любопытное времяпрепровождение, как раз покормить комаров детьми, что называется. Ну, как детьми? Все-таки 11 класс, тут уже выпускники фактически будущее. Ну и очень прикольно, наши наставники, которые с нами были на тот момент, наши учителя, они нам вот как раз такую историю с празднованием дня Ивана Купалы и организовали. Там Кама от биостанции в 3 километрах находится. Ну и туда периодически так, здоровье ради, мы каждое утро с Леонидом Геннадьевичем бегали, во-первых. А тут вот всех решили, там сколько нас было, человек 15, наверное, всех решили вывести на ночные гуляния на Каму. И вот там реальный костер был, мы там через костры прыгали, а на обратной дороге на биостанцию учительница биологии, я сейчас подробно про это рассказал в Максе, учительница биологии просто, видимо, днем прицепила большой пион к папоротнику, и вся эта история с поисками этого цветка, она была, конечно, любопытна и интересна. У меня в жизни такая история с празднованием была. У вас было или нет, заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши сообщения группу утреннего шоу Соль Мишова, ну или в принципе, да, там, когда последний раз и умеете или нет венки плести. Тоже интересно же. Венок плести, а потом...
1: Опрос.
0: Венок плести, а потом его по воде запускать, а? Итак, оба! Открывается занавес, а и оттуда Надежда Никитична Кадышева выныривает.

0: Саламе Шоу продолжается, друзья. Мы сегодня праздник Ивана Купалы. Отмечали или нет хотя бы раз? Или было желание отметить этот самый праздник? Как это было? Заходите, напишите, не стесняйтесь. Группа утреннего шоу Саламе Шоу, группа Радио Соль ФМ и в канале Макс. Вот Максим пишет: привет, утро доброе. После клуба. Уже хорошее начало истории. После клуба всегда брали дрова и всей толпой отправлялись на продолжение дискотеки. И так все лето на каникулах мы зажигали. Вот такая вот, друзья, очень любопытная история. Не, серьезно, там, после клуба, и если река рядом есть, ну это же, ты выходишь из клуба, вот, 4 утра, солнце только на рассвете начинает у тебя здесь подниматься, и ты отправляешься куда-то, берешь дрова, берешь спички, лисички взяли спички, помните, да, пошли к морю и зажгли, да. Василий, привет, доброе утро, Кунгур просыпается. Никогда не праздновали, никогда, пишет Василий, так как 7 июля более веский повод. У жены есть день рождения. Светик, с днем рождения, тебя пусть жизнь радует яркими красками и удивительными событиями. Это вот от Василия такое замечательное пожелание. Слушайте, но для того, чтобы разнообразить день рождения, мне кажется, можно привнести к краске вот этого замечательного русского праздника. Например, подарить очень красивый венок или букет из полевых цветов своей супруге, да, и отправиться куда-нибудь на лодочке кататься. Мы на лодочке катались, не гребли, а целовались, а? Не было желания в стилистике Ивана Купалы хоть однажды отметить день рождения супруги, а, Василий?
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп, друзья, на сегодня, на какое там, 7 июля. Овны, чувство юмора станет для вас сегодня спасательным кругом во всех делах. Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня. Близнецы, если не готовы к правде, то не задавайте вопросов. Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь. Счастье вдруг. Львы, не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки. Если веночек плывет, то уж берите. Девы, вы слишком долго решаетесь, поэтому действуйте сегодня смелее. Весы, сегодня удастся все сделать на 5 с плюсом. Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье. Стрельцы, не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле. Козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен перенесет вас в нужную сторону. Водолеи, если что-то не идет к вам, может, это и к лучшему. Рыбы, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды. Это был гороскоп на 7 июля.
1: В ритме города, в ритме края.

0: Лайфхак.
1: Лайфхаки, друзья, про жару сегодня будут. Ну, выбрал неделю самую жаркую в Пермском крае, соответственно, для того, чтобы эту тему с вами обсудить. Такие средневековые рецепты. Но перед этим привет огромный из Красновишерска. Оля, привет. Погода нормальная, настроение пока непонятное. Сейчас кофе попьет, только все нормализуется. С Олей Мишелью громче. А вчера, какой у нас вчера вечером ветер был? Это писец какой-то. Меня чуть не снесло, пишет Ольга. Всем желает хорошего дня. Слушайте, мне вчера из Солика тоже ребята писали, что ветер поднялся очень большой. В Перми была прям такая большая-большая гроза. Я про нее в самом начале рассказывал. Прям реально она, ну не то чтобы всю ночь, но часа, наверное, полтора. И гремело, и сверкало, и дождь шел. А сегодня такая свежая. А, это я в Максе рассказывал. Сегодня такая свежая с утра такая атмосфера после грозы. Такой озончик, так все хорошо, да. В Красновишерске облачно, прояснениями дожди. Сегодня с 9 до 21, но тепло. 25 градусов будет к 18.00 в настоящую минуту. Ну, как-то так. Оль, доброе утро. Так, ну что, про жару давайте, про средневековую. Я тут откопал очень любопытные средневековые рецепты от жары, такие лайфхаки из глубины веков. Все рецепты придумали задолго до нас с вами, друзья. Между прочим, граф Лев Толстой настоящий, а вот не этот выхолощенный школьными учебниками классик, всегда жёг не по-детски и в письме Афанасию Афанасьевичу Фету радостно сообщал. Сейчас Лев Николаевич, прямая цитата. «Теперь лето, и прелестное лето, и я, как обыкновенно, ошлеваю от радости плотской жизни и забываю свою работу». Вот для тех, кто придерживается графской философии жизни и изо всех сил стараются насладиться летним теплом и радостью бытия, друзья, рецепты вам этой самой средневековой истории, старинные. Первый и самый важный. Работайте по гибкому графику. В июне, июле и августе. Начинайте работу с первыми лучами рассвета, советовал пастух и писатель 14 века Жан де Бри в своем трактате «Добрый пастырь». И действительно, в те далекие времена работа начиналась и заканчивалась раньше. Переносились даже церковные службы. Вопрос, как к этому отнесется ваше начальство? Но теперь у вас есть авторитетное мнение из глубины веков. Поэтому имейте. А я всегда считаю, что на рассвете работать — это круто.
0: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 7 июля, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, проливные дожди и грозы. Днем до 26 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.

0: сложности и риски.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
7: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А Джейку?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: Хм, а какой лучше?
8: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
9: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана, 81Б.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте. С новостями из студии Антон Попов. Губернатор Дмитрий Махонин обсудил с главой УФАС региона ситуацию с обеспечением топливом в Пермском крае. Особое внимание уделяется территориям, где фиксируются перебои с наличием бензина марок АИ-92 и АИ-95. Краевые власти сообщили, что принимаются меры по стабилизации поставок топлива, включая дополнительные поставки от группы компаний «Газпром». С Минэнерго России и топливной биржей прорабатывается вопрос ускорения транспортировки закупленных на этой площадке объемов. Также ведется работа по оптимизации логистики поставок на АЗС «Лукойл». Отдельно подчеркивается, что экстренные службы, коммунальные предприятия и общественный транспорт обеспечены топливом, а в регионе открыта горячая линия УФАС для обращений граждан. Подробнее об этом. При обращении на горячую линию УФАС при Каме необходимо указать фамилию, имя, отчество, суть обращения с описанием товара, изменение цены, а также наименование и адрес АЗС, где зафиксирован рост стоимости. Звонки принимаются по будням с понедельника по четверг с 14 до 18.00, в пятницу с 14 до 16.45. Номера горячей линии 8, код 342, 235, 12, 83 и 8, 342, 235, 11, 83. По данным ведомства, обращение используются для мониторинга цен на рынке нефтепродуктов в регионе. Часы в сквере Василия Татищева в краевой столице запустили обратный отсчет до 555-й годовщины, когда Чердынь присоединилась к московскому государству. 3 года назад эти часы отсчитывали время до 300-летия Перми. Напомним, 1472 год считается временем присоединения Чердыни к московскому государству. Именно от нее и ведется отсчет юбилея города. Как отметила глава Чердынского округа Анна Батагова, каждый день станет шагом к большому событию. Чем ближе дата, тем ярче будет праздник. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Мишон, второй час программы, друзья. Всем еще раз говорю, доброе утро. 7 июля у нас с вами на календаре. Вторник. Время ловить летнее настроение и делать день отличным. Соль Мишоу вместе с вами открывает второй час.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль-Ами-шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Всем доброго утра, друзья мои. Утренняя перекличка на нашей соленой волне. Интерактив продолжается. Привет, поздравления. Если есть, заходите, пишите, как дела, как просыпается, как погода. С удовольствием все читаю. Мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, одноименный, соответственно. Есть группа утреннего шоу во ВКонтакте, она называется Соль Ами Шоу. Также читаю ваши сообщения, которые вы пишете через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ и официальную группу радиостанции. Мы сегодня с вами день Ивана Купалы обсуждаем, который сегодня отмечается в нашей стране, причем есть отдельное толкование этого самого дня для тех, кто его видит в таким традиционным дням, приуроченным к дню летнего солнцестояния, когда природа находится на своем пике, и, соответственно, в дохристианские времена славяне как раз-таки отмечали этот день. Вот как-то так. После крещения Руси купальные традиции были приурочены к христианскому уже празднику Рождества Иоанна Предтечи, про который я час назад вам рассказывал, но он точно так же отмечается 24 июня по юлианскому календарю, ну и, соответственно, приходится на 7 июля по современному календарю. Так вот, хоть раз в жизни отмечали или нет, если не отмечали, почему не отмечали, хочется или нет отметить этот самый праздник, если отмечали, как это было, плетение венков, прыжки через костер или еще чего-то, с удовольствием через несколько минут почитаю ваше сообщение. Пока в новости погляжу.
1: Однажды в России.
0: С прищуром, что называется. Да. В Челябинске пенсионер передал курьеру 12 миллионов рублей после звонка о перерасчете, друзья. Слушайте, хорошо живут в Челябинске пенсионеры, хочется сказать. Не, ну, несмотря ни на что, пенсионеры у нас экономят на всем, и деньги стараются как-то все-таки собрать и сосредоточить некоторое. 68-летний пенсионер из Челябинска лишился всех своих накоплений, став жертвой телефонных мошенников. 68. Еще вроде как бы и не возраст. Неизвестные связались с мужчиной, который представился сотрудниками пенсионного фонда и сообщили о перерасчете пенсии, попросив продиктовать код из смс-сообщения. Ну и пенсионер, не заподозрив обмана, выполнил указания. Вскоре последовал новый звонок. Лжесотрудник заявил, что аккаунт пенсионера на портале госуслуги был взломан, и от его имени якобы финансируется недружественная страна. Чтобы спасти сбережения, дальше классика, да? От незаконных операций мошенники убедили мужчину перевести деньги на безопасные счета. Пенсионер посоветовался с дочерью. Понимаете, чего? После чего согласился и передал все накопления курьеру, который приехал за деньгами. А у него даже не на счете деньги-то лежали, а где-то, я смотрю, под матрасом. Таким образом, аферисты завладели 12 миллионами рублей. Только после передачи денег пенсионер понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По факту вот сейчас возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и принимают меры к их розыску. По предварительной информации, курьер, забравший деньги, действовал как посредник. Я не знал истинных заказчиков. Друзья, мы со всех сторон, из всех средств массовой информации, вместе с полицией говорим вам и предупреждаем. Сотрудники государственных учреждений никогда не запрашивают коды из СМС и не предлагают перевести деньги на безопасные счета. Им просто не до вас, понимаете? Вот объективно. Так, структура работает. Поэтому вот не надо вот это все. При поступлении подобных звонков необходимо сразу же прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в официальную организацию по проверенному номеру. Пенсионерам особенно рекомендуется обсуждать такие звонки с родственниками, чтобы избежать потери сбережений. Но здесь же дочери позвонил, хочется сказать, а?

0: Соль опрос.
1: Друзья, мы сегодня по поводу дня Ивана Купалы с вами общаемся. Отмечали хоть раз или нет в эту самую дату, этот самый праздник? Если да, то как это было? Сейчас вот вспоминаем. Или, может быть, это у вас на постоянной основе. Но я вот не встречал таких людей, которые на постоянной основе. Кроме Максима, который с дискотеки выходил. Максима из Нижнего Новгорода нашего. Который с дискотеки выходил с дровами и устраивал продолжение. Ну, с дискотеки можно с дровами, можно в дрова, знаете, выходить. Роман вот тоже пишет. 7 июля я не отмечал ни разу праздник Ивана Купалы. Я 7 июля отмечал свой день рождения, так как в этот день я родился. Роман, поздравляем вас с днем рождения. Вообще, заодно с Иваном Купалом поздравляем. Такой двойной повод веселиться. Ром, пусть те желания, которые ты сегодня себе загадаешь у костра, обязательно сбываются. Пусть венок приносит не предсказания, а комплименты. Ну и чтобы ваш личный, Ром, папоротник цвел круглый год и только в виде удачи, бонусов, кэшбэков и прочих каких-то интересных вещей. В общем, Ром, с днем рождения. Так, дальше Оля вспоминает. Во, говорит, нашла фотку. 13 лет назад у нас был фестиваль «Вишерские богатыри». Как раз там мы и отмечали этот самый праздник, день Ивана Купалы. Ну, конечно, да, я так понимаю, что вся вот эта фольклорная наша интересная вещь, связанная с летними гуляниями, и Ольге большущий венок на голове в эту самую минуту с огромным кроплением всевозможных цветов, а тут же можно тоже и подсуетиться, да, и мастер-классы всевозможные по этому поводу провести. Поляна, народ, дети, аквагрим, в общем, все как положено. Гуляния идут полным ходом, гуляния идут со своим чередом. Так, сейчас еще в сообщениях поищу ваши какие-то теплые, добрые по этому поводу воспоминания. Возможно, может быть, привет. Ольга. Ольга вспоминает. Из первого Уральска. Эх, гуляли мы как-то с подружкой Светланой К. В ночь это-то бывало, по молодости лет, с купаниями и костром, и с молодыми да интересными. Когда же еще-то? В молодости, в студенчестве. Когда тебе 21-22? Прикольно.
2: Хит за хитом. Только нас.

0: Работа, опубликованная в престижном научном журнале Science, пролетает свет на истинную причину увеличения объема талии, который происходит у многих людей с возрастом, даже при стабильной массе тела. Оказывается, за появлением прямого абдоминального. Теперь вы знаете, как это называется. Жира могут быть ответственны особые стволовые клетки, которые активизируются в организме в среднем возрасте. Долгое время в научной среде господствовало мнение, что увеличение жировых отложений в области живота происходит исключительно за счет увеличения в размерах уже существующих жировых клеток, но исследование показало, что с возрастом организм не просто растягивает старые клетки, но и активно запускает процессы создания новых. И этот фундаментальный вывод был сделан на основе серии экспериментов на лабораторных мышах. В ходе одного из экспериментов ученые пересадили молодым особям клетки-предшественники жировых клеток, взятые у пожилых животных. И результат превзошел ожидания. Пересаженные клетки с высокой скоростью образовывали большое количество новых жировых клеток, что подтвердило их высокий потенциал к размножению. В обратном эксперименте, когда молодыми клетками заселяли старых мышей, процесс образования новой жировой ткани был выражен значительно слабее. Это наглядно продемонстрировало, что с возрастом в организме происходит необратимые изменения в свойствах клеток предшественников. В общем, надо пересаживать клетки от молодых. Более детальный молекулярный анализ позволил идентифицировать виновника происходящего. Оказалось, что с наступлением среднего возраста определенная часть клеток предшественников трансформируется в новую, ранее неизвестную популяцию стволовых клеток. Ученые назвали их возраст-специфичные преадипоциты. Именно эта популяция и обладает уникальной высокой способностью продуцировать новые жировые клетки. Более того, исследователям удалось выяснить, что данный процесс регулируется сигнальным путем рецептора LIFR. Анализ образцов жировой ткани человека подтвердил наличие аналогичных клеток и у людей среднего возраста, что говорит о схожесть биологических механизмов разных видов. Так вот, друзья, это открытие кардинально меняет взгляд на причины возрастного ожирения. Традиционная медицина фокусируется на борьбе с уже накопленным жиром через диеты и физическую активность. Авторы же работы считают, что в будущем терапевтическая стратегия может быть смещена в сторону воздействия на эти самые клетки, которые запускают процесс образования новых отложений. И если найти способ блокировать активность этих стволовых клеток или их предотвращение из предшественников, можно будет предотвращать появление возрастного жира на корню еще до его накопления. И это делает новооткрытую популяцию чрезвычайно перспективной молекулярной мишенью для разработки инновационных методов профилактики и лечения метаболического синдрома и возрастного ожирения, которые являются факторами риска диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы найти способы безопасного воздействия на это. Ну а пока физическая активность, что называется, и диета. Пока, мы пока в ожидании, да? Вообще, пока существуют люди, которые поднимаются на второй этаж на лифте, я могу считать свой образ жизни активным.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Вторник, друзья, у нас сегодня 7 июля. Заходите в мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу, через приложение, телеграм-канал Радио Соль ФМ. И кто желает поиграть сегодня у нас имена под прикрытием, будет звучать у тебя музыкальная композиция, там имя какое-то прячется, вы должны будете написать, что за имя. Кто желает 200 рублей просто так себе на телефон получить, ну, за небольшое усилие, или просто поиграть, знаете, из азарта. Кунгур на связи. Доброе утро, Ирина. Привет всем отправляет. 22 градуса уже. Хорошо, уже тепло, жарко сегодня, дождики ожидаются до 26 с переменной облачностью. Продолжаем мы радоваться июльской летней такой замечательной погоде, друзья. Ну и продолжаем обсуждать вопросы 7 июля, день Ивана Купала, да? Отмечали или нет хоть раз в жизни? Были ли какие-то волшебные истории? Что-то забавное, может? Что это было? Чего делали? Заходите, пишите, с удовольствием все читаю. И в Максе читаю, и в группе утреннего шоу читаю, и через приложение тоже читаю. Маш, привет, Аханск, доброе утро. Именно в этот день 7 лет назад познакомилась со своим мужем, а завтра в день семьи, любви и верности, день рождения у младшего сына. А 12 июля день рождения у меня и среднего сына. Так что 7 июля для нашей семьи особенный день, тот, который начинает, видимо, эту самую историю как раз-таки начиная с дня Ивана Купала, который Мария пишет, что не отмечаем. Ну, есть праздник и есть, хотя, с другой стороны, вы же любите там на камереке посидеть где-то на лодочке. Вот, может, совместить, опять-таки, приятное с полезным.
0: Мод дня.
1: Аккуратней, когда тут в ваших вторых половинах кусают кобры, друзья мои. Надо как-то к этому относиться с трезвой головой. Жительница провинции Юньнань, это в Китае, работала в поле, точнее, он работал в поле, когда его неожиданно укусила кобра. Слушайте, ну, если ты работаешь в поле, то, что рядом с тобой окажется кобра... После того, как у мужчины появился отек на руке, а также головокружение и слабость, его испугавшаяся жена решила оказать благоверному помощь, использовав увиденный по телевизору способ. Она высосала яд из ранки. Вот только когда мужа увезли в больницу, на следующий день за ним последовала и супруга. У нее проявились тревожные симптомы, онемение рта, языка, лица и конечностей. И врачи, понятно, в больнице без труда установили, что от яда кобры пострадали оба пациента. Пришлось и жене вводить противоядие. После введения противоядия состояние обоих стабилизировалось, а через несколько дней и мужа, и жену выписали. Напоследок дать совет. В подобных случаях нужно обращаться к специалистам и как можно скорее, а не пытаться справиться с проблемой самостоятельно. Тем более, знаете, кобры они могут и до смерти укусить.

0: игры.
1: Ну что, друзья мои, самое время поиграть. Сегодня конкурс у нас с вами называется «Имена под прикрытием». В розыгрыше 200 рублей. Играем мы с вами в официальной группе радиостанции во ВКонтакте. Группа называется «Радио Соль ФМ». И не где-нибудь играем туда, куда глаз попадет или палец ваш, соответственно, а конкретно под постом с правилами. Вот вверху заставка «Соль ФМ» в ритме города 10 лет. Далее идет видеотрансляция из студии. Ее надо тоже пролистнуть. И ниже вы увидите картиночку, где один человек очень сильно отличается от остальных. Почему, тоже поймете. Вот в этом месте и правила конкурса, что в розыгрыше 200 рублей. И здесь я и принимаю ваши ответы. Тот, кто первый и правильно напишет, какое имя звучит в песне, а имя будет пропущено, да, в данном случае, тот и победил. Если все готовы, внимание на экран, наша игра «Тайна имени» начинается.

0: игры.
1: И у нас есть победитель, который первый абсолютно точно, ну и вместе со всеми остальными, которые также абсолютно точно назвали, что за имя фигурировало у нас в песне, в сегодняшней игре «Имена под прикрытием», друзья мои, это Сергей, который четко и правильно написал «Варвара». Именно так поется в этой самой песне. Сережа, мои поздравления, напиши, пожалуйста, хочешь в Максе, хочешь в ВКонтакте, как мы поступим с деньгами. Ну а я продолжаю вас погружать в средневековые рецепты жары.
0: Лайфхак.
1: Сегодня я уже рассказал про главный первый рецепт века 14-го. Но, с другой стороны, друзья, опять-таки, лето во всем мире — это фейерверк праздников и фестивалей. Во многих странах в августе люди не работают и уезжают в отпуска, да в июле тоже, да. Однако не все любят лето. Опять вспоминая классика, давайте Александра Сергеевича, да, «Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда по незной да пыль, да комары, да мухи, солнце нашей поэзии писало», да? Жару и духоту, как и насекомые, их тоже мало кто любит, особенно такой тепловой купол, как в этом году, который уже многие жизни унес, да, и в Европе, и в Америке, друзья. Конечно, климатологи грешат на мировое потепление, но жара случалась и раньше, и раньше. Вот про эту самую жару, которая случалась раньше, про засуху расскажу через час, а сейчас продолжаю листать свод старинных советов, как спастись от жары. В первом часе программы рассказывал, что надо работать по гибкому графику, как советовал пастух и писатель 14 века Жан де Бри, да, в своем трактате «Добрый пастырь». А еще один добрый пастырь, а еще один совет, друзья, прям не оставайтесь долго на солнце. В лечебниках того времени строго указывалось, что необходимо избегать пребывания на открытом пространстве для избежания теплового удара, который также называли солнечной или огненной лихорадкой. А если удар таки случился, то лечили его избавлением горячей крови, то есть кровопусканием, а также холодными компрессами, обтиранием уксусом, травяными настоями и постельным режимом в прохладном помещении. Современная медицина советует кровь все-таки не отворять, а просто лечь в прохладную ванну. Но как совет возьмите на вооружение, не оставайтесь долго под палящим солнцем.
0: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 7 июля, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, проливные дожди и грозы. Днем до 26 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 2-78-91. 2-78-91.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Госдуме предлагают расширить перечень оснований для выдворения мигрантов с 22 до 45. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, парламентарии на этой неделе продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Одно из предложений – это расширение перечня оснований для выдворения мигрантов. С учетом поступивших поправок, количество статей КАП, предусматривающих в качестве наказания выдворения мигранта, составит 45, пояснил Володин. Он уточнил, что в перечень оснований для выдворения попадает дискриминация, нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и прочее. Также мигрантов будут отправлять на родину за неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации. В нашем крае в этом году властям удалось почти полностью исключить несовершеннолетних из схем похищения денег телефонными мошенниками. Как сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, снижение случаев движения денег по картам несовершеннолетних составило 97%. Положительный эффект дала профилактическая работа, проведенная образовательными организациями. Как сообщалось ранее, доля несовершеннолетних среди дропперов в Пермском крае превышала 30%. Они передавали данные своих банковских карт для проведения незаконных операций. Сотни дропперов были выявлены в колледжах Перми и Березняков. В отношении несовершеннолетних было возбуждено более 10 уголовных дел. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Антон и Мишел, третий час программы «Утро вторника», друзья, 7 июля, лето шепчет «Не спи!» Тут столько хорошего происходит, я уверен, что так оно и есть.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Так, продолжаем программу. Еще раз всем доброго утра желаю я. Эдуард Кузнецов меня зовут. Мой одноименный канал в Макс также называется Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь, друзья. Вот у меня тут отпуск намечается. Соответственно, до 10 августа эфиров по радио не будет. А какие-то утренние добрые вещи вам постараюсь отправлять. Ну, не каждый день, но там чуть через день. Поглядим, чего и как. У меня тут просто вчера я сделал для себя выводы, что я не еду по России. У меня даже были забронированы. И мы хотели съездить на вотчину Деда Мороза, и я хотел показать детям те места, где бабушки с дедушкой проводили лето свои, отправляясь в гости к своим бабушкам и дедушкам, да, получается как-то так. Но ситуация с бензином, и в том числе в Перми, ребята, я вчера думаю, если я канистры где-то бензином наполню, значит, мы поедем. Но вот я, во-первых, машину-то заправил по 92 рубля за литр 95-го бензина. Но дело тут как бы не в деньгах, а дело в том, что я себе представил, посмотрел Вологодскую область, из 43 заправок в Вологде работают 2. Я так решил, что вся моя поездка по России превратится в поиск бензина по России, такой квест под названием. Поэтому решил, что эту историю на следующий год как бы перенесу, вот, если все сложится, улечу из страны. Какие-то такие планы, да. Прям взяли отпуск, прям так. Обидно, досадно, да ладно. Так, друзья, про Ивана Купалу тут еще ваши сообщения прилетели. И шутки. Шутки тоже. Начинается рубрика «Анекдотер». Соответственно, вот от Василия уже 2 шутки. Про них мы чуть позже с вами поговорим. Да, новости.
1: Однажды в России.
0: Россиянина тут наказали за застрявший в ухе на экзамене в ГАИ микронаушник. А так, загремел. Единственное, я не понимаю, а зачем, когда ты находишься на экзамене в ГИБДД, там у тебя вообще нет возможности, ты же тесты проходишь, что ж надо бормотать чего-то как-то, вот там же тесты, кнопочку нажимаешь, правильные ответы засчитываются. Как микронаушник может помочь? Или я что-то не знаю. Так, уехал в больницу прямо с экзамена в ГИБДД. Дело было в Чувашии. Мужчина, пытавшийся сдать экзамен на водительские права с помощью скрытого наушника, оказался в больнице, когда устройство застряло в ухе, сообщается в судебных документах. Инцидент произошел так. Кандидат водителя нашел в Телеграм посредника, который обещал подсказывать ответы во время теста через микронаушник. Несмотря на то, что теоретическую часть экзамена мужчина успешно прошел, инспектор ГИБДД обратил внимание на его странное поведение и потребовал показать средства связи. Извлечь микрофон не удалось, оно глубоко провалилось в ухо. Пинцетиком, да? Сотрудники полиции изъяли найденную гарнитуру и телефон подозреваемого, после чего вместе с ним поехали в медучреждение, где врачи успешно извлекли устройство. На жителя региона возбудили, ребята, уголовное дело за незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации. Представляете? Это вам не баловство какое-то, это уголовочка. Подсудимый признал свою вину и был приговорен судом к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Вот такая вот. Такая вот, друзья, история, такая информация. Дальше, Барнаул давайте. В российском городе дети начали заплыв после сильного дождя. А все потому, что канализация не справляется, ливневочка не работает. Сильный дождь, которого жители Барнаула ждали несколько дней, обрушился на город вечером 6 июля. Осадки оказались настолько интенсивными, что ливневка не справилась с объемом воды, и низинные участки дорог моментально заполнились бурлящими потоками. Зато этому обрадовались дети, которые устроили полноценные заплывы прямо по городским улицам. Мэр Барнаула Вячеслав Франк еще до начала непогоды поручил коммунальным службам проверить состояние дренажных систем, однако Стихия оказалась сильнее, чем ждали коммунальщики. Вода на проезжей части в некоторых местах поднялась до уровня по щиколотку, и горожанам приходилось буквально переходить дороги вброд. Администрация города оперативно закрыла движение от улицы Попова до улицы Малахова, где ситуация сложилась наиболее остро. Ливень стал резким контрастом с предшествующим ему многодневной жарой. Некоторые барнаульцы, особенно детвора, с юмором отнеслись к происходящему. Они превратили город в самый настоящий пляж импровизированный. И вместо поездки решили сэкономить на транспорте и освежиться прямо в этих самых водоемах у своих домов. В мэрии предупредили, что санитарные нормы купаться... Купание такому не соответствует, и в лужах купаться не рекомендуется. Однако народные заплывы чиновникам остановить не удалось.

0: анекдотер.
1: Так, друзья мои, ну что, рубрика «Анекдотер». Три шутки, которые мне понравились. Прямо сейчас я вам их расскажу. И жду от вас шуток в группе «Утреннего шоу» с Олей Мишоу, в моем канале «Макс Эдуард Кузнецов». Заходите, пишите. С удовольствием читаю. Вместе посмеемся над всей этой историей. Начнем, пожалуй, да? Вот еще про Ольгу сообщение по поводу дня Ивана Купала. Однажды Ольга вот в «Максе» пишет. Оля, ребят, кто в «Максе»? Пишите, пожалуйста, откуда вы. Интересно же. Вот, Оля пишет, что однажды прыгала через костер. То есть были люди, которые в эти игры играли. И мы этих людей нашли в эту самую минуту. Да, класс. Так, давайте шутка. Вот первая. На третьем, точнее, месте, которое мне понравилось. Как вы познакомились? Я отправил ей 15 килограмм мяса вместо 101 розы. Ее отец добавил меня в группу «Семья». Так и познакомились. Это нормальная тема. Это сейчас бати все, просто все отцы должны просто взять на вооружение. И вообще, те, кто клеится к дочерям, имейте в виду, нам лучше колбасы в большом количестве какой-нибудь. Сервелатика этакого. Или мясо реально 115 килограмм. Это такая отпускная тема июльская из переписки. Ты завтра занят? Может, встретимся? Не получится, у меня отпуск начался. Я до 17 отсыпаться буду. Вечера или утра? Числа. Так вот, с интригой на эту тему. Ну и про Лену. Лена. Ленка. Лена никак не могла уснуть. Начала считать овец, потом познакомилась с пастухом. И тут такое понеслось.

0: анекдоте.
1: Так, друзья мои, рубрика «Анекдотер». Прямо сейчас начинается, уже началась. Я сейчас ваши шутки почитаю, парочку сейчас, парочку после рекламы. Заходите, пишите. Группа «Утреннего шоу» ВК Сурмишова. В канале «Макс» тоже можете написать. Эдуард Кузнецов канал называется. С удовольствием почитаю. Василий. Ну, все с Иваном Купалой связано. В ночь на Ивана Купалу в Древней Руси девушки прыгали через костер. Другие способы депиляции ног и зоны бикини были придуманы.

0: анекдоте.
1: Сейчас к анекдотам перейдем, но перед этим давайте Розалию поздравим. Точнее, Розалия поздравляет свою дочку с днем рождения. Вот Розалия не написала, как дочку зовут. Но, тем не менее, я думаю, что дочь поймет, что от мамы это самое замечательное поздравление. От всей души поздравляет свое солнышко, свою милую дочку с пожеланиями моря счастья, цветущей красоты, чтобы все твои мечты сбывались и то, что ты задумаешь, чтобы мгновенно исполнялось. Но, правда, с другой стороны, мне кажется, мгновенно ничего у нас не исполняется. Но чтобы исполнялись, надо просто целенаправленно идти к цели, которую вы перед собой ставите. Любовью мама желает, ну и чтобы ангел твой хранитель рядом был с тобой всегда. Такие пожелания с днем рождения. Я к этим пожеланиям присоединяюсь. Кстати, обращаю внимание, что сегодня прям день такой. День рожденческий день-то. Многие 7 июля родились. Давайте к шуточкам.
0: Анекдотер.
1: Так. Надежда, здрасте, доброе утро. Читаю я шутки из группы утреннего шоу ВК Солями Шоу. Маршрутка. Едут с сыном мама, сыну 4 года в маршрутке. Играет мама с ним слова. Мама начинает: ты мой ко. Он продолжает: тик. Ты мой йо. Он жик. Ты мой за. Естественно, мама имеет в виду зайчика в этот момент, но заставил ответ лечь всю маршрутку. Сранец, отвечает сыну. Вот так вот. Далее про бензин. Про бензин. Дети, а что произойдет, если пробивающее любой щит копье ударит в непробиваемый щит, спрашивает учитель. Класс молчит, потом Вовочка поднимает руку. Да, Вовочка. Бензин подорожает, Мария Ивановна. Почему, Вовочка? Это мой отец все время говорит. У нас вначале какая-то непонятная фигня происходит, а потом бензин дорожает. Ну мы же уже привыкли, чего там. И еще одна. Нефть в цене падает. Наверное, и бензин тоже. Бензин нет. Почему? Не знаю, наверное, его у нас не из нефти делают. Вот как-то так, да. История, когда нефть мы продаем, а бензин закупаем. Да, бывает.
0: Мод дня.
1: Так, что вам там рассказать-то? Вот про бабушку давайте. Бабушка. Бабушка из ревности украла все подарки, которые были предназначены для новорожденной внучки. Ну, разные бывают бабушки. Героиня этой истории начала свой невеселый рассказ с того, что у нее никогда не складывались хорошие отношения с мамой жениха. Мать возлюбленного не взлюбила, как иногда это бывает, будущую невестку, и когда пара обручилась, дама обиделась, что обручальное кольцо сначала показали родителям нашей героини, а не ей. Кончилось, кстати, тем, что она швырнула торт прямо на свадьбе в будущую невестку. Когда же героиня забеременела, женщина то и дело нашептывала сыну, что ребенок наверняка не от него, и вот недавно разразился нешуточный скандал. После родов наша героиня вернулась домой в радостном предвкушении, родители рассказали ей, что украсили дом и накупили подарков новорожденной внучке. Вот только ни украшений, ни подарков в доме не оказалось. И камера слежения продемонстрировала, что все унесла именно она, мать жениха. После этого она призналась содеянным, добавив, что ревновала. Именно она должна была украшать дом, а не другие бабушка и дедушка. И все вещи, которые дама, по сути, украла у собственной внучки, вернуть не удалось. Они были отданы в благотворительную организацию. Слушайте, да такую бабушку изолировать надо и не допускать ее до общения с внучкой уж 100%. И, кстати, комментаторы в соцсетях не только одобряют подобное решение, но и советуют пойти еще дальше и обратиться в полицию. Ведь в данном случае речь идет о краже и о многолетнем преследовании.
0: В эпицентре.

0: Day Today.
1: Так, друзья мои, ну что, давайте поглядим, какие праздники сегодня у нас. Про Ивана Купалу мы целый день уже разговариваем. Ну и реально, я первый раз за 12 лет работы в эфире задал этот самый вопрос. Любопытно, вроде праздник-то такой веселый, жизнерадостный. Прыгает через костер, запускают венки, купается, там пышный буйный рассвет природы. Оказывается, никто из наших-то и не отмечает этот самый праздник. Ну, кто-то вот, там буквально единицы, я тоже вспоминал, что раз в жизни было, да прошло, вот. Ну, так или иначе, да, друзья мои, всех поздравляю. На Руси раньше праздновался широко и повсеместно, несмотря на то, что православная церковь осуждает сопутствующие праздник и традиции, вроде купаний в России, хороводов и всевозможных игрищ, видя языческую природу. Но мы-то с вами здесь, в Пермском-то крае уже, знаете, нас тут последних христианство-то. Вон чердынь мне Антон тут рассказывал, да, у нас часы запустились, скоро будет свой юбилей праздновать. У нас тут гулы ходили, разгуливали еще там в 14-15 веках, соответственно, да? Так что нам тут ничего языческое не чуждо. С праздником, друзья мои. Далее. Туркам наваляли мы в Чесменском сражении. Это было 256 лет назад. День победы русского флота над турецким флотом. Пошел турецкий флот на дно. Глобальный день прощения, друзья, отмечается вот уже 32 года. У нас вот опять с вами есть прощенное воскресенье, да? Это с Пасхой совпадающие. А здесь глобально надо сегодня попросить прощения или простить того, кого вы давным-давно простить не можете. А он уже вроде бы как бы и не виноват, получается. Сегодня день рождения авиалесоохраны Российской Федерации. 95 лет. Ребята выполняют очень летом важную, нужную функцию. Не только летом, да, но летом в особенности. Да, защищают наши леса от всевозможных пожаров и всего остального. И день подсчета камешков на мостовой. Это такой прикольный праздник, когда летом уютным ты шагаешь по этой самой мостовой из квадратных этих каменных заплаток. Можно и посчитать, сколько их тут перед тобой.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Так, друзья мои, ну что, продолжаю я рассказывать про средневековые рецепты от жары. И тут листаю летопись, что называется, былых времен. И про то, что в этом году, говорят, аномальная жара в Европе, в Америке. Все грешат на мировое потепление. Но жара случалась и раньше. Вот жара и засуха 1911 года оказали смертоносное воздействие на Европу. И до этого нечто подобное тоже случалось в 1757 году. А в 1540-м в Европе была такая засуха, что почти весь год не шли дожди, а немецкие летописцы зафиксировали, что Рейн можно было перейти пешком, друзья. Поэтому нынешняя жара, она уже как бы повторялась когда-то. Сегодня я уже рассказал из старинных советов, что нужно работать по гибкому графику, что не нужно оставаться долго на солнце. И еще один прекрасный совет из средневековья – носите на солнце шляпу. Не надо думать, что это в наше время изобрели бейсболки и другие кепи разных фасонов. Ничего подобного. На иллюстрациях и манускриптах, на фресках и картинах средних веков мы видим калейдоскоп разнообразнейших шляп, капюшонов и мягких кепок. В Швеции, например, в прошлом веке в одном из болот была найдена прекрасно сохранившаяся шляпа Лаппа Вантеннет 14 века с высокой тульей и полуметровыми полями. Так что имейте в виду, что головной убор — это очень важная и нужная составляющая.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Все, друзья, прощаюсь с вами. До завтра прощаюсь. Еще желаю хорошего дня, отличного вторника, чтобы все у вас было позитивно и здорово. Просыпаемся, улыбаемся. Лето дарит тепло, а радио Соль ФМ дарит в дальнейшем прикольный, классный плейлист, который несет позитив. Ну и Лилия Алексеева будет со своими интересными фактами тоже периодически появляться в нашем эфире. Я же прощаюсь. До завтра. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Всем хорошего дня. Услышимся. Пока.
0: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 7 июля. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, проливные дожди и грозы. Днем до 26 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ. Легкая.

0: сложности и риски.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 12 августа 2011 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
2: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
3: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Пермскому краю одобрена финансовая поддержка из Федерального фонда развития территории. На второй этап расселения аварийного жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» региону выделят 2 миллиарда 200 миллионов рублей на 2026-2027 годы. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Помимо федеральных средств, в программу вложат 1 миллиард 800 миллионов рублей из краевого и муниципальных бюджетов. На втором этапе новые квартиры получат более 3000 жителей Прикамья, которые сейчас проживают в аварийных домах. Работа по расселению ведется с 2019 года. За это время улучшили жилищные условия почти 60 тысяч человек. И в продолжении темы глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жителей дома в поселке Набережный в Красновишерском округе. Дом 1962 года постройки находится в непригодном состоянии. По словам жителей, в здании разрушается фундамент, деформированы несущие конструкции, протекает крыша и отсутствует водоснабжение. Несмотря на аварийный статус дома, его признали таковым в 2022 году, новое жилье людям до сих пор не предоставили. Глава Следственного комитета поручил руководителю краевого управления Денису Головкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по восстановлению жилищных прав граждан. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства. В нашем крае в этом году набирает популярность имя Артем. Оно вошло в тройку самых частых имен для новорожденных мальчиков. На первых двух строчках по-прежнему Михаил и Александр. Реже стало встречаться имя Тимофей. Как сообщает краевой ЗАГС, у девочек тройка лидеров сохранилась полностью – Анна, София и Ева. В 2026 году регистрируется много необычных имен. Например, родители назвали своих детей Весна, Ангел, Данислав, Елисавета и Лавр. Встречаются двойные имена, например, Захар Андрей и Анна Виктория. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Вас ждет интересный день, полный вдохновляющих событий. Он подойдет для деловых переговоров, поиска новых союзников. Ваши предложения заинтересуют многих. Вероятны перемены в отношениях с коллегами. Вы почувствуете поддержку со стороны тех, с кем прежде не ладили. Сделать нужно будет много, однако стоит планировать этот день так, чтобы у вас осталось время и для отдыха. Уставать вы сегодня будете гораздо быстрее, чем обычно. Скажется это и на настроении. Из-за переутомления вы можете стать раздражительными. Я же, в свою очередь, обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: В современном мире мы совсем перестали удивляться. Все время бежим куда-то, смотря лишь себе под ноги и не замечая ничего вокруг. А ведь в мире происходит очень много всего интересного. Новые научные прорывы, шумные кинопремьеры. Иногда никому не помешает оглянуться назад и обратиться к урокам истории. В студии Лилии Алексеевой все самое интересное про совершенно разные сферы жизни расскажу сегодня. Что-то из этого может вызвать улыбку, а что-то может полностью изменить ваше представление о сути вещей и смысле жизни. Неважно, скучаете ли вы дома или же вам необходима новая порция тем для обсуждения на вечеринке, гарантирую, что вам будет интересно в любом случае.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Из Соликамска с любовью.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 7 июля, всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, проливные дожди и грозы. Днем до 26 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
6: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б. Легкая.

0: учитывая возможности и риски.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам в России переходить хоть на 4-дневную, хоть на 6-дневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. Министр подтвердил, что каждая компания может сама выбирать оптимальный график. Ранее Котяков заявлял, что не видит смысла в жестком законодательном закреплении 4-дневной рабочей недели, поскольку нынешние нормы позволяют регулировать режим занятости. Специалисты Пермской санавиации подвели предварительные итоги работы за первое полугодие. Всего бригады санавиации приняли около 1000 вызовов, эвакуировав из территории края более 650 пациентов. 229 человек прооперированы на месте. Остальным была оказана консультативная помощь. За это время крылатая скорая поднималась в небо 112 раз. Медицинская помощь была оказана 269 пациентам, включая 9 детей. Помогать большему числу людей позволяет транспортировка за один вылет сразу нескольких пациентов. Например, во время одного санитарного задания из разных территорий края было эвакуировано 5 жителей для оказания медпомощи. По словам заведующего отделением санавиации Пермской краевой клинической больницы Алексея Степанова, продолжает расти число пациентов с острым инфарктом миокарда. Также увеличилось количество случаев с травмами нейрохирургической патологии. В нашем крае за прошлый год было зарегистрировано 13 700 новых участков, использующихся садоводческими объединениями. Об этом сообщает Росреестр. Общая площадь таких участков выросла на 5% и достигла 30,5 тысяч гектаров. Крестьянские и фермерские хозяйства увеличили площадь земель на 13,5 тысяч гектаров до 128 тысяч. В целом, в Пермском крае земли сельскохозяйственного назначения составляют всего 16% от всего земельного фонда. Основная часть, 75% земельного фонда, это лес. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: В ананасах содержится много протеолитического фермента бромелайна, который эффективно расщепляет белки. Именно поэтому после поедания большой порции ананаса болит язык, клетки которого оказываются повреждены. Если вы ели ананас неаккуратно, то могут болеть еще и губы. Можно сказать, что когда мы едим ананас, он тоже немного ест нас. Схожий эффект оказывают киви за счет фермента актинидина и папайя за счет папаина. Свойства бромелаина и папаина обеспечили их применение в пищевой промышленности для размягчения мяса.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про совершенно разные сферы жизни рассказываю сегодня. Названия Австрии и Австралии внешне схожи, однако их этимология связана с различными частями света. Слово «Австрия» — это латинизированный вариант немецкого «Österreich», что означает «Восточное королевство». Австралия же обязана своим названием латинскому выражению «Terra Australis Incognita», то есть «Невидимая». Ведомая Южная Земля, которую помещали на карты еще до географического открытия материка европейцами.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Yeah.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Лето только с первого взгляда кажется нам беззаботным временем у автомобилиста. Но это ошибочное суждение. При повышенных температурах транспортное средство работает. В палящий зной, в пыль, в дождь. Сегодня разговор пойдет о воде и не только. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Ведь именно дождь при наличии на дороге, скажем так, хорошенькой ямы, заполненной водой, может привести к катастрофе. Ну, прежде всего, в низинах, на дорогах или при плохо выполненной ливневой канализации, аккурат после дождя, вас ждет аквапланирование, избежать которого можно только аккуратным и неспешным движением по дорогам. Но есть еще одна напасть – это гидроудар. И если вы думаете, что ОСАГО или каска вас спасут, не тут-то было. В ряде случаев водители могут получить отказ в выплате или компенсации меньше ожидаемой. К примеру, из-за условий договора или ошибок при оформлении ДТП. Зарубите себе на носу. Страховая компания, продавая нам полис, конечно же, стремится выполнить свою работу, прописанную регламентами и законами России, но кто вам сказал, что она нам друг? Допустим, при гидроударах практически со 100% вероятностью страховая компания целиком и полностью повесит вину на вас. Железобетонный. Водитель видел препятствие и умышленно пошел на риск. Ну, разве поспоришь с этим? Все, вы один на один с капиталкой двигателя. Добавлю, что это не единственный случай, когда с большей долей вероятности без помощи толкового юриста вам скажут: «Извините, вам не к нам». Если в вас врезался водитель, у которого полис просрочен, подделан или вообще отсутствует, страховая компания на законных основаниях откажет вам в выплате, и тогда прямой вам путь в суд в попытке отыскать правду. Поиски правды не всегда приводят к ожидаемому результату. Или вот, к примеру, если водитель вернулся к припаркованной машине и увидел разбитый бок, а виновника нет, и его личность установить вообще не представляется возможным, то в возмещении за поврежденный автомобиль по ОСАГО, разумеется, тоже будет отказано. Знаете, что ошибки в документах, в частности в Европротоколе, также в топе списка отказов клиентам. Поскольку указание недостоверных данных о собственнике машины при заключении договора фактически означает отсутствие страхового покрытия.
0: Автонапоминалка.
1: Знаете, что повреждения проводки крысами или испорченные собакой сиденья не считаются стихийным бедствием или противоправными действиями третьих лиц. Это чисто ваш недосмотр. Из практики следует, нередко водители копят мелкие дефекты, ну, скажем так, в течение года действия договора. Это осколы на капоте, потертости на бампере, царапины от ветки на двери и так далее. А потом, ближе к заключению нового договора, все это пытаются оформить в конце в качестве действия полиса. Так вот, знаете, трассологическая экспертиза Следственного комитета, разумеется, все это быстро выявит и докажет, что повреждения были получены в разное время при совершенно различных обстоятельствах. Еще один тонкий момент – это рекламные слоганы по привлечению клиентов по выплатам без лишних справок. На деле в ряде договоров предусмотрено, что без предоставления документов можно заявить только ограниченное количество элементов повреждений. При этом лимиты могут быть установлены как в натуральном выражении, так и в процентах от страховой суммы, что не всегда очевидно для клиента. Поэтому это скорее игра слов, чтобы, ну, скажем так, умаслить вас. Поэтому при заключении договора страхования – особенно каска. Важно заранее изучить исключение страхового покрытия и уточнить, а нужен ли вызов ГАИ в случае того или иного происшествия. И всегда соблюдать сроки уведомления и осмотра, поскольку это влияет на скорость решения. А вот теперь вернусь вновь к дождям и ямам. Друзья, слушайте, ну объезжайте вы их от греха подальше, поскольку повреждение резины или дисков в яме с острыми краями не покроет ничто. Это чисто ваш косяк. Вот такие летние лайфхаки вам на дождливую погоду на дороге. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Вторник, 7 июля. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, проливные дожди и грозы. Днем до 26 градусов, вечером до 20.
3: Реклама на Соль FM.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурна Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.

0: Возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Губернатор Дмитрий Махонин обсудил с главой УФАС региона ситуацию с обеспечением топливом в Пермском крае. Особое внимание уделяется территориям, где фиксируются перебои с наличием бензина марок АИ-92 и АИ-95. Краевые власти сообщили, что принимаются меры по стабилизации поставок топлива, включая дополнительные поставки от группы компаний «Газпром». С Минэнерго России топливной биржей прорабатывается вопрос ускорения транспортировки закупленных на этой площадке объемов. Также ведется работа по оптимизации логистики поставок на АЗС «Лукойл». Отдельно подчеркивается, что экстренные службы, коммунальные предприятия и общественный транспорт обеспечены топливом, а в регионе открыта горячая линия УФАС для обращений граждан. Подробнее об этом. При обращении на горячую линию УФАС при Каме необходимо указать фамилию, имя, отчество, суть обращения с описанием товара, изменение цены, а также наименование и адрес АЗС, где зафиксирован рост стоимости. Звонки принимаются по будням с понедельника по четверг с 14 до 18.00, в пятницу с 14 до 16.45. Номера горячей линии 8, код 342, 235, 12, 83 и 8, 342, 235, 11, 83. По данным ведомства, обращение используются для мониторинга цен на рынке нефтепродуктов в регионе. Часы в сквере Василия Татищева в краевой столице запустили обратный отсчет до 555-й годовщины, когда Чернь присоединилась к московскому государству. 3 года назад эти часы отсчитывали время до 300-летия Перми. Напомним, 1472 год считается временем присоединения Чернь к московскому государству. Именно от нее и ведется отсчет юбилея города. Как отметила глава Чернинского округа Анна Батагова, каждый день станет шагом к большому событию. Чем ближе дата, тем ярче будет праздник. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про совершенно разные сферы жизни рассказываю сегодня. Слово «капитуляция» не всегда подразумевает сдачу одной из сторон конфликта. Когда Колумб получил согласие королевской четы на экспедицию, которая привела к открытию Америки, он подписал с ними так называемые «капитуляции Санта-Фе». Такое название носили многие договоры в Кастильском королевстве, потому что состояли из глав «капитул». Османские султаны нередко заключали договоры с европейскими странами, которые тоже именуются капитуляциями. В них гарантировалось проживавшим в Османской империи право не подчиняться многим местным законам, что способствовало развитию торговли с Европой.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. У микрофона Лилия Алексеева все самое интересное про разные сферы жизни рассказываю сегодня. Нидерландский производитель велосипедов OneMove в 2016 году столкнулся с большим числом повреждений товаров при доставке покупателям. Компания выкрутилась из ситуации гениально. Они стали наносить на картонную упаковку изображение телевизора в расчете на то, что грузчики станут относиться к товарам бережнее. Тактика оправдана. Процент повреждений при доставке снизился примерно на 70%. С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про совершенно разные вещи рассказываю сегодня.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Соль.ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про совершенно разные сферы жизни рассказываю сегодня. Простудные заболевания вызываются вирусами, реже бактериями. Само по себе переохлаждение организма не может вызывать простуду, если в организме нет патогенов. Еще одно популярное мнение гласит, что при простуде нельзя употреблять холодные напитки и мороженое. Но проведенные исследования не нашли этому подтверждений. Более того, прохладительные субстанции могут облегчать присущую простуде боль в горле, так же, как прикладывание холодного предмета облегчает боль от ушиба.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы. Системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс» только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
8: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
10: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Госдуме предлагают расширить перечень оснований для выдворения мигрантов с 22 до 45. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, парламентарии на этой неделе продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Одно из предложений – это расширение перечня оснований для выдворения мигрантов. С учетом поступивших поправок, количество статей КАП, предусматривающих в качестве наказания выдворения мигранта, составит 45, пояснил Володин. Он уточнил, что в перечень оснований для выдворения попадает дискриминация, нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и прочее. Также мигрантов будут отправлять на родину за неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации. В нашем крае в этом году властям удалось почти полностью исключить несовершеннолетних из схем похищения денег телефонными мошенниками. Как сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, снижение случаев движения денег по картам несовершеннолетних составило 97%. Положительный эффект дала профилактическая работа, проведенная образовательными организациями. Как сообщалось ранее, доля несовершеннолетних среди дропперов в Пермском крае превышала 30%. Они передавали данные своих банковских карт для проведения незаконных операций. Сотни дропперов были выявлены в колледжах Перми и Березняков. В отношении несовершеннолетних было возбуждено более 10 уголовных дел. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про разные сферы жизни рассказываю сегодня. Вы точно знаете о существовании дискуссионных клубов. А слышали про дискуссионные острова? В шотландском озере Левин есть крохотный островок, название которого переводится как «остров дискуссий». Сюда приезжали живущие неподалеку горцы, имевшие какие-нибудь споры, например, относительно принадлежности земли. Когда конфликт на острове улаживался, бывшие спорщики плыли на другой остров в этом же озере – остров Соглашения, где утверждали и отмечали достигнутую договоренность.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: и дневной эфир на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про совершенно разные вещи рассказываю сегодня. В большинстве государств дорожный знак движения без остановки запрещено выглядит как красный восьмиугольник со словом «стоп». Придать знаку такую уникальную форму предложили еще в 1922 году с той целью, чтобы видящие только его обратную сторону водители понимали, что встречные машины должны здесь останавливаться.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: В моменты голода мы смотрим на все съестное широко раскрытыми глазами, особенно когда, как говорится, под ложечкой сосед. Этот фразеологизм прочно закрепился в языке, однако анатомический смысл этого выражения сегодня понятен далеко не всем, бьюсь о заклад и вам тоже. Так вот, загадочная ложечка – это вовсе не абстрактный поэтический образ, а вполне себе конкретная точка на нашем теле, под которой скрывается один из важнейших нервных узлов нашего организма. С точки зрения анатомии, это место называется мечевидным отростком грудины. В древности люди заметили, что это углубление по своей форме напоминает черпало столовой ложки и перевернуто выпуклой стороной наружу. Отсюда и пошло просторечное название этой зоны. Само же по себе это костно-хрящевое образование болеть и уж тем более сосать не может. Неприятное физиологическое ощущение зарождается глубже, непосредственно под мечевидным отростком, в области эпигастрия. Это крупнейшее в человеческом теле скопление нервных узлов и волокон, находящиеся за пределами центральной нервной системы. We'll be right back.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 12 августа 2011 года.

0: возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.
4: Все, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Пермскому краю одобрена финансовая поддержка из Федерального фонда развития территорий. На второй этап расселения аварийного жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» региону выделят 2 миллиарда 200 миллионов рублей на 2026-2027 годы. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Помимо федеральных средств, в программу вложат 1 миллиард 800 миллионов рублей из краевого и муниципальных бюджетов. На втором этапе новые квартиры получат более 3000 жителей Прикамья, которые сейчас проживают в аварийных домах. Работа по расселению ведется с 2019 года. За это время улучшили жилищные условия почти 60 тысяч человек. И в продолжении темы глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жителей дома в поселке Набережный в Красновишерском округе. Дом 1962 года постройки находится в непригодном состоянии. По словам жителей, в здании разрушается фундамент, деформированы несущие конструкции, протекает крыша и отсутствует водоснабжение. Несмотря на аварийный статус дома, его признали таковым в 2022 году, новое жилье людям до сих пор не предоставили. Глава Следственного комитета поручил руководителю краевого управления Денису Головкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по восстановлению жилищных прав граждан. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства. В нашем крае в этом году набирает популярность имя Артем. Оно вошло в тройку самых частых имен для новорожденных мальчиков. На первых двух строчках по-прежнему Михаил и Александр. Реже стало встречаться имя Тимофей. Как сообщает краевой ЗАГС, у девочек тройка лидеров сохранилась полностью. Анна, София и Ева. В 2026 году регистрируется много необычных имен. Например, родители назвали своих детей Весна, Ангел, Данислав, Елисавета и Лавр. Встречаются двойные имена, например, Захар Андрей и Анна Виктория. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про совершенно разные сферы жизни рассказываю сегодня. Жители викторианской Англии массово увлекались выращиванием и коллекционированием папоротников. А для обозначения этого явления даже придумали специальный термин – теридомания. Увлечению способствовало изобретение герметичного прообраза флорариума – ящика Уорда, невысокая стоимость которого сделала папорниководство доступным для всех слоев населения. Мания нашла отражение в папоротниковидных узорах на разнообразных предметах той эпохи. В целом это занятие считалось достойным применением пытливого ума женщин, участие которых в серьезной науке не приветствовалось.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дмитрия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое-самое про совершенно разные вещи рассказываю сегодня. Слова «рукавицы» и «варежки» мы употребляем как синонимы. Однако в далеком прошлом это были совершенно разные понятия. Исконно русскими были именно рукавицы, а варежки пришли от варягов. В некоторых диалектах Карелии и Кольского полуострова их до сих пор называют варега или варяга. Хотя достоверных свидетельств того, чем именно отличались варежки от рукавиц, пока не существует.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Как семья, мы большая.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про совершенно разные сферы жизни расскажу сегодня. Когда в шахматном турнире соперников в последнем туре устраивает ничья, для достижения своих целей им нетрудно добиться такого результата. В 1975 году на турнире в Лутоне ничья была на руку и Энтони Майлсу, который в таком случае становился победителем соревнования, и Стюарту Рубену. Игроки договорились на мирный исход, даже не сделав первого хода. Однако судья вместо фиксации ничьи, которая должна была дать шахматистам по пол очка, решил присудить 0 очков каждому. Это единственный в истории шахматный матч, завершившийся с результатом 0-0.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.
8: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.
9: Легкая.

0: возможности и риски.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Реклама на весь Пермский край! Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам в России переходить хоть на 4-дневную, хоть на 6-дневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. Министр подтвердил, что каждая компания может сама выбирать оптимальный график. Ранее Котяков заявлял, что не видит смысла в жестком законодательном закреплении 4-дневной рабочей недели, поскольку нынешние нормы позволяют регулировать режим занятости. Специалисты Пермской санавиации подвели предварительные итоги работы за первое полугодие. Всего бригады санавиации приняли около 1000 вызовов, эвакуировав из территории края более 650 пациентов. 229 человек прооперированы на месте. Остальным была оказана консультативная помощь. За это время крылатая скорая поднималась в небо 112 раз. Медицинская помощь была оказана 269 пациентам, включая 9 детей. Помогать большему числу людей позволяет транспортировка за один вылет сразу нескольких пациентов. Например, во время одного санитарного задания из разных территорий края было эвакуировано 5 жителей для оказания медпомощи. По словам заведующего отделением санавиации Пермской краевой клинической больницы Алексея Степанова, продолжает расти число пациентов с острым инфарктом миокарда. Также увеличилось количество случаев с травмами нейрохирургической патологии. В нашем крае за прошлый год было зарегистрировано 13 700 новых участков, использующихся садоводческими объединениями. Об этом сообщает Росреестр. Общая площадь таких участков выросла на 5% и достигла 30,5 тысяч гектаров. Крестьянские и фермерские хозяйства увеличили площадь земель на 13,5 тысяч гектаров до 128 тысяч. В целом, в Пермском крае земли сельскохозяйственного назначения составляют всего 16% от всего земельного фонда. Основная часть, 75% земельного фонда, это лес. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева. Про всякие разные вещи рассказываю сегодня. Экипаж Аполлона-14 привез с Луны 9-килограммовый камень, названный Большой Бертой. В 2019 году ученые тщательно обследовали его и обнаружили фрагмент минерала циркона, который сильно отличался по составу от других включений циркона в пробах лунного грунта, но был очень близок к земным образцам. Вероятнее всего, он прилетел на спутник именно Земли, например, как метеороид, отколовшийся в результате падения астероида. А возраст образца, определенный примерно в 4 миллиарда лет, позволяет считать этот фрагмент самым старым известным камнем нашей планеты.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про совершенно разные вещи рассказываю сегодня. В Китае и других азиатских странах чавканье во время еды расценивается как комплимент повару. Ученые провели исследование, в ходе которого участники ели суп как небольшими глотками, так и всасывая жидкость с хлюпаньем. И оказалось, что во втором случае та же самая еда показалась едокам вкуснее. Возможной причиной такого результата называют большую эмоциональную насыщенность процесса за счет задействования чувства слуха. Другая гипотеза заключается в повышенном воздействии на пищу кислорода в процессе всасывания. А еще одна в том, что такой способ позволяет поглощать более горячую еду, и этот фактор тоже может влиять на восприятие вкуса.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market.

0: Микрофон Роман Мещеряков. Здравствуйте. Многократный чемпион России Владимир Никитин завоевал золотую медаль в беге на 5000 метров на Кубке сильнейших спортсменов России и Беларуси, который проходит в Жуковском. Его результат составил 13 минут 46,95 секунды. Второе и третье место заняли россияне Евгений Рыбаков и Анатолий Рыбаков. Нападающий Артем Дзюба заявил, что ждет интересного предложения от клубов для продолжения карьеры. Какие еще могут быть клубы? Тверь, рассматриваю Калугу. Да нет, как будет хорошее, интересное предложение, я сяду, подумаю, ответил Дзюба на вопрос РИА Новости, рассматривает ли он команду не из Москвы для продолжения карьеры. Ранее 37-летний форвард не исключил своего возвращения в «Спартак», за который выступал с 2006 по 2015 год. По окончании сезона Дзюба объявил об уходе из тольяттинского «Акрона», однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России. 1 июля форвард стал свободным агентом. Юрген Клопп станет новым главным тренером сборной Германии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны завершают обсуждение деталей долгосрочного соглашения, но специалист точно возглавит Бундестим. 3 июля стало известно об отставке Юлиана Нагельсмана после вылета Германии с чемпионата мира 2026. 29 июня немцы уступили Парагваю в 1/16 финала. Позже немецкий футбольный союз объявил, что ведет переговоры с Клоппом, который согласен возглавить национальную команду. На следующий день эту информацию подтвердил специалист. 59-летний Клопп покинул Ливерпуль в 2024 году. С 2025 он является консультантом Red Bull. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен получил официальную возможность покинуть Red Bull после Гран-при Великобритании. Об этом сообщает GP Blog. Как отмечает источник, в контракте 28-летнего пилота прописана опция, позволяющая расторгнуть соглашение, если к летнему перерыву он не будет входить в топ-2 личного зачета чемпионата Формулы-1. За два этапа до паузы Ферстаппен уже не сможет подняться в первую двойку. На данный момент он занимает 7 место с 76 очками. Таким образом, нидерландец Ферстаппен имеет право воспользоваться опцией расторжения контракта с Red Bull. Ферстаппен не смог завершить гонку в Великобритании. За несколько кругов до финиша он шел в числе лидеров, однако вылетел с трассы и застрял в гравии. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: При игре в камень-ножницы-бумага после произнесения этих слов участники говорят еще одну присказку из трех слогов, а затем уже выбрасывают фигуры. Вариантов присказок очень много. Самые популярные из них – «Цу-е-фа» и «Раз-два-три». Некоторые российские регионы стоят особняком. Так в Омской области чаще всего говорят «Ван-чу-вес», в Пермском крае – «Бу-ци-фа», а на Камчатке – «Чингис-хан». Про совершенно разные, но интересные сферы жизни рассказывала Лилия. Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
0: Экскурс. Легко.

0: Возможности и риски.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А JQ?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и JQ Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000 и 64 12 августа 2011 года.
6: Выбор ленд. Выгода ленд. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте. С новостями из студии Антон Попов. Губернатор Дмитрий Махонин обсудил с главой УФАС региона ситуацию с обеспечением топливом в Пермском крае. Особое внимание уделяется территориям, где фиксируются перебои с наличием бензина марок АИ-92 и АИ-95. Краевые власти сообщили, что принимаются меры по стабилизации поставок топлива, включая дополнительные поставки от группы компаний «Газпром». С Минэнерго России и топливной биржей прорабатывается вопрос ускорения транспортировки закупленных на этой площадке объемов. Также ведется работа по оптимизации логистики поставок на АЗС «Лукойл». Отдельно подчеркивается, что экстренные службы, коммунальные предприятия и общественный транспорт обеспечены топливом, а в регионе открыта горячая линия УФАС для обращений граждан. Подробнее об этом. При обращении на горячую линию УФАС при Каме необходимо указать фамилию, имя, отчество, суть обращения с описанием товара, изменение цены, а также наименование и адрес АЗС, где зафиксирован рост стоимости. Звонки принимаются по будням с понедельника по четверг с 14 до 18.00, в пятницу с 14 до 16.45. Номера горячей линии 8, код 342, 235, 12, 83 и 8, 342, 235, 11, 83. По данным ведомства, обращение используются для мониторинга цен на рынке нефтепродуктов в регионе. Часы в сквере Василия Татищева в краевой столице запустили обратный отсчет до 555-й годовщины, когда Чернь присоединилась к московскому государству. 3 года назад эти часы отсчитывали время до 300-летия Перми. Напомним, 1472 год считается временем присоединения Чернь к московскому государству. Именно от нее и ведется отсчет юбилея города. Как отметила глава Чернинского округа Анна Батагова, каждый день станет шагом к большому событию. Чем ближе дата, тем ярче будет праздник. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличного дня и всегда прекрасного настроения желаю вам я, Александр Соловьев. Вы слушаете программу по музыкальным заявкам «Соленый алло». Уже озвучиваю ваши приветы и поздравления. По крайней мере, уже поглядываю в группу ВКонтакте «Радио Соль-ФМ», чтобы как раз-таки те самые вкусные сообщения, что должны прозвучать в эфире «Радио Соль-ФМ», уже обнаруживаю своим зорким взглядом. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или в телеграм-канал Радио Соль-ФМ. Там тоже принимаем сообщения, и все это звучит в прямом эфире на Радио Соль-ФМ. Поехали!
0: Соленый алло!

0: Итак, первые сообщения уже в эфире радио Соль FM в режиме программы по музыкальным заявкам.
1: Соленый алё.
0: Давай, подключайся и отправляй свои приветы. Все прозвучит в прямом эфире. Светлана Ваточкина пишет нам: привет, радио Соль FM. Хочу передать привет любимым и родным Владимиру, Ольге, Натали и всем пожелать удачи. Также сообщение прилетело в чат видеотрансляции. Татьяна Агиева пишет нам, передает она огромный привет Александре Евгеньевне. Александр, будешь меня обижать, заберу свою гречку и уйду в закат. И будешь плакать без меня, понятно? Поставьте для нее, пожалуйста, Олега Майами и другие. А там другие, это не Лето и Леша Свик, если что. Не вспоминай, песня звучит, прямо сейчас и прозвучит.

Самое соленое радио. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

Слова звучат в эфире радио СЛФМ. Это и приветы, и поздравления. В общем, все, что может подбодрить или же просто сделать настроение в разы лучше, отправляй нам в группу ВКонтакте. Алексей Краснов пишет нам. Александр, привет. Привет, Алексей. С праздником всех. Ивана Купала. Передаю привет своей Олесе Г. Также ее поздравляю с этим праздником. Люблю тебя, солнышко. Наконец-то твоя вахта идет к завершению. Это прекрасно. Поздравляем с праздником Ивана Купала. Ну и, конечно же, добра и счастья желаем. Василий Копытов пишет нам: здравствуйте, поздравляю любимую Светлану с днем рождения. Будь всегда такой же прелестный, замечательный, чудесный. Будь прекрасный, будь красивый, бесконечно будь счастливый. Будь любимый, добрый, нежный, молодой и безмятежный. Счастья, радости, тепла. С днем рождения тебя от мужа и детей. Данное поздравление Светлану поздравляем с днем рождения.

0: Итак, продолжаем общаться, продолжаем раздавать хорошее настроение в эфире радио Сэлэфэм. Что же у нас на эту минуту? Это поздравление от Светланы Соловьевой. Маме большой привет. Поздравляет она с днем рождения соседушку Татьяну Михайловну. Моя дорогая соседушка, желаю отличного здоровья, семейного счастья. Пусть все желания сбываются. Татьяне Михайловне большой привет отправляем. И, конечно же, с днем рождения поздравляем. Далее, Кристина Ямпольская отправляет большой привет всем своим родным, а это Алине Пухтеевой, Андрею Нефедову, невестке Варваре Шустровой, или Шустровой все-таки, любимому мужу Евгению Ямпольскому и нашим деткам Ивану и Женечке большущий приветище. Олеся Михайловна пишет нам, отправляет она большой привет жителям Пермского края, огромный привет также сестре Соне, поставьте, пожалуйста, песню и мне, Don't Be So Shy, в ближайшее обязательное время прозвучит, оставайтесь с нами.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Заявка прозвучала в эфире радио Сэлифэм, и Money Don't Be So Shy только что в твоих соленых колонках. Ну а мы продолжаем общаться, я продолжаю читать ваши приветы и поздравления. Главное, пиши и делай сегодняшний день ярче, теплее в душе, чтобы было как минимум. Ну и в конце концов веселее, ведь если у твоего близкого день рождения, то его стоит поздравить. Поздравить желательно бы через радио Сэлифэм, так будет точно веселее. Дмитрий Романов поздравляет Диму Зеленина с днем рождения. Желаем счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме. Диму поздравляем с днем рождения. Чтобы твое поздравление прозвучало, отправляй свое сообщение нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или нам на наш телеграм-канал Радио Сэлифэм, тоже там читаю ваши приветы и поздравления.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Сэлифэм.
2: Включаю радио Сэлифэм.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый алло!

0: чувствую.
1: Если ты чувствуешь ту самую любовь от своих близких, можешь отправить ответное сообщение. Например, как это сделал Евгений Импольский. Отправляет он свои приветулики, так он написал, отправил нам. Желаю вам хорошего позитива. Я бы хотел передать привет своей сестренке Яне Крашуновой, своей жене Кристине Импольской и маме Люде. Я вас люблю. Также, вот, буквально только что дополнил свое сообщение, еще хочу передать привет Андрею, Жене, Ивану и Варе Шустровой. Большой привет отправляем. Также сообщение прилетело от Саши Тани. Так они подписались. Теплый привет маме Кате Северовой. Ждем в гости. Твои любимые Саша Таня подписались.

0: Совсем немного времени у нас остается до завершения прямого эфира. Это около 4 минут, даже чуть-чуть побольше. Но это не значит, что вот сейчас у меня целая минута. Получается подумать, кому отправить сообщение и что написать. У вас получается минута на подумать, минута на то, чтобы написать, минута на то, чтобы я обнаружил то, что у меня сообщение дошло. Ну и в конце концов твое сообщение будет озвучено. Так что торопись, пиши прямо сейчас. Не тормози, как в одной рекламе. Там. Евгений Импольский еще одно сообщение отправил. Он также поздравляет свою невестку Варвару Шестрову с получением диплома от семьи Импольских. Еще раз Варвару поздравляем. Уверен, что впереди вы уже знаете свой путь, как добиться успешного успеха. Пускай этот успешный успех преследует вас по пятам. Далее отправляет она огромный привет. Кто она? Не скажу, кто она. Это, скорее всего, он или она. Ну, анонимный человек, в общем, да. Попросили оставить это в тайне в эфире радио Салифам. А привет мы адресуем самой прекрасной девушке на свете, мудрицкой Наташе. Привет, огромный улетает. Далее. Семья Баданиных поздравляет с наступающим Новым годиком. Дмитрий Олещенко. Желаем счастья, здоровья, благополучия и всего самого-самого. Оставайтесь с нами. У нас уже, грубо говоря, будет обратный отчет до завершения эфира. Буквально один трек и ваши приветы и поздравления. И дальше я работать пойду, да.
1: Соленый алло.

0: Наша программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло завершается. Читаю последние сообщения на сегодня. Ваня Нефедов отправляет большой привет маме Кристине, папе Евгению, Жене, Варе Шустровой. Также большой привет брату Жене и Андрею. Тоже огромный привет адресуем. Далее Настя Куликова поздравляет, отправляет большой привет Диме, Дмитриеву. Также поздравляет с днем рождения любимого папу и мужа. Поздравляем, я так понимаю, Диму, с днем рождения, тепла, счастья, радости и только хорошей музыки. На этом все. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня желаю и отличной, что у нас сегодня, отличного вторника и продолжения этой прекрасной недели. Не мерзнем. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Госдуме предлагают расширить перечень оснований для выдворения мигрантов с 22 до 45. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, парламентарии на этой неделе продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Одно из предложений – это расширение перечня оснований для выдворения мигрантов. С учетом поступивших поправок, количество статей КАП, предусматривающих в качестве наказания выдворения мигранта, составит 45, пояснил Володин. Он уточнил, что в перечень оснований для выдворения попадает дискриминация, нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и прочее. Также мигрантов будут отправлять на родину за неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации. В нашем крае в этом году властям удалось почти полностью исключить несовершеннолетних из схем похищения денег телефонными мошенниками. Как сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, снижение случаев движения денег по картам несовершеннолетних составило 97%. Положительный эффект дала профилактическая работа, проведенная образовательными организациями. Как сообщалось ранее, доля несовершеннолетних среди дропперов в Пермском крае превышала 30%. Они передавали данные своих банковских карт для проведения незаконных операций. Сотни дропперов были выявлены в колледжах Перми и Березняков. В отношении несовершеннолетних было возбуждено более 10 уголовных дел. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
3: Соль FM.
0: Нам 10 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов, днем до 27.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает. Приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91-278-91.
5: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.

0: сложности и риски.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
5: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Пермскому краю одобрена финансовая поддержка из Федерального фонда развития территории. На второй этап расселения аварийного жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» региону выделят 2 200 миллионов рублей на 2026-2027 годы. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Помимо федеральных средств, в программу вложат 1 800 миллионов рублей из краевого и муниципальных бюджетов. На втором этапе новые квартиры получат более 3000 жителей Прикамья, которые сейчас проживают в аварийных домах. Работа по расселению ведется с 2019 года. За это время улучшили жилищные условия почти 60 тысяч человек. И в продолжении темы глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жителей дома в поселке Набережный в Красновишерском округе. Дом 1962 года постройки находится в непригодном состоянии. По словам жителей, в здании разрушается фундамент, деформированы несущие конструкции, протекает крыша и отсутствует водоснабжение. Несмотря на аварийный статус дома, его признали таковым в 2022 году, новое жилье людям до сих пор не предоставили. Глава Следственного комитета поручил руководителю краевого управления Денису Головкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по восстановлению жилищных прав граждан. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства. В нашем крае в этом году набирает популярность имя Артем. Оно вошло в тройку самых частых имен для новорожденных мальчиков. На первых двух строчках по-прежнему Михаил и Александр. Реже стало встречаться имя Тимофей. Как сообщает краевой ЗАГС, у девочек тройка лидеров сохранилась полностью. Анна, София и Ева. В 2026 году регистрируется много необычных имен. Например, родители назвали своих детей Весна, Ангел, Данислав, Елисавета и Лавр. Встречаются двойные имена, например, Захар Андрей и Анна Виктория. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: тебя.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Лето только с первого взгляда кажется нам беззаботным временем у автомобилиста. Но это ошибочное суждение. При повышенных температурах транспортное средство работает. В палящий зной, в пыль, в дождь. Сегодня разговор пойдет о воде и не только. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автонапоминалка.
2: Ведь именно дождь при наличии на дороге, скажем так, хорошенькой ямы, заполненной водой, может привести к катастрофе. Но прежде всего в низинах, на дорогах или при плохо выполненной ливневой канализации, аккурат после дождя, вас ждет аквапланирование, избежать которого можно только аккуратным и неспешным движением по дорогам. Но есть еще одна напасть – это гидроудар. И если вы думаете, что ОСАГО или каска вас спасут, не тут-то было. В ряде случаев водители могут получить отказ в выплате или компенсации меньше ожидаемой. К примеру, из-за условий договора или ошибок при оформлении ДТП. Зарубите себе на носу. Страховая компания, продавая нам полис, конечно же, стремится выполнить свою работу, прописанную регламентами и законами России, но кто вам сказал, что она нам друг? Допустим, при гидроударах практически со 100% вероятностью страховая компания целиком и полностью повесит вину на вас. Железобетонный. Водитель видел препятствие и умышленно пошел на риск. Ну, разве поспоришь с этим? Все, вы один на один с капиталкой двигателя. Добавлю, что это не единственный случай, когда с большей долей вероятности без помощи толкового юриста вам скажут: «Извините, вам не к нам». Если в вас врезался водитель, у которого полис просрочен, подделан или вообще отсутствует, страховая компания на законных основаниях откажет вам в выплате, и тогда прямой вам путь в суд, попытки отыскать правду. Поиски правды не всегда приводят к ожидаемому результату. Или вот, к примеру, если водитель вернулся к припаркованной машине и увидел разбитый бок, а виновника нет, и его личность установить вообще не представляется возможным, то в возмещении за повреждение поврежденный автомобиль по ОСАГО, разумеется, тоже будет отказано. Знаете, что ошибки в документах, в частности в Европротоколе, также в топе списка отказов клиентам. Поскольку указание недостоверных данных о собственнике машины при заключении договора фактически означает отсутствие страхового покрытия.
1: Автонапоминалка.
2: Знаете, что повреждения проводки крысами или испорченные собакой сиденья не считаются стихийным бедствием или противоправными действиями третьих лиц. Это чисто ваш недосмотр. Из практики следует, нередко водители копят мелкие дефекты, ну, скажем так, в течение года действия договора. Это осколы на капоте, потертости на бампере, царапины от ветки на двери и так далее. А потом, ближе к заключению нового договора, все это пытаются оформить в конце в качестве действия полиса. Так вот, знаете, трассологическая экспертиза Следственного комитета, разумеется, все это быстро выявит и докажет, что повреждения были получены в разное время при совершенно различных обстоятельствах. Еще один тонкий момент – это рекламные слоганы по привлечению клиентов по выплатам без лишних справок. На деле в ряде договоров предусмотрено, что без предоставления документов можно заявить только ограниченное количество элементов повреждений. При этом лимиты могут быть установлены как в натуральном выражении, так и в процентах от страховой суммы, что не всегда очевидно для клиента. Поэтому это скорее игра слов, чтобы, ну, скажем так, умаслить вас. Поэтому при заключении договора страхования – особенно каска. Важно заранее изучить исключение страхового покрытия и уточнить, а нужен ли вызов ГАИ в случае того или иного происшествия. И всегда соблюдать сроки уведомления и осмотра, поскольку это влияет на скорость решения. А вот теперь вернусь вновь к дождям и ямам. Друзья, слушайте, ну объезжайте вы их от греха подальше, поскольку повреждение резины или дисков в яме с острыми краями не покроет ничто. Это чисто ваш косяк. Вот такие летние лайфхаки вам на дождливую погоду на дороге. Удачи!
1: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
3: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов. Днем до 27.
1: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: свои финансовые возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам в России переходить хоть на 4-дневную, хоть на 6-дневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. Министр подтвердил, что каждая компания может сама выбирать оптимальный график. Ранее Котяков заявлял, что не видит смысла в жестком законодательном закреплении 4-дневной рабочей недели, поскольку нынешние нормы позволяют регулировать режим занятости. Специалисты пермской санавиации подвели предварительные итоги работы за первое полугодие. Всего бригады санавиации приняли около 1000 вызовов, эвакуировав из территории края более 650 пациентов. 229 человек прооперированы на месте. Остальным была оказана консультативная помощь. За это время крылатая скорая поднималась в небо 112 раз. Медицинская помощь была оказана 269 пациентам, включая 9 детей. Помогать большему числу людей позволяет транспортировка за один вылет сразу нескольких пациентов. Например, во время одного санитарного задания из разных территорий края было эвакуировано 5 жителей для оказания медпомощи. По словам заведующего отделением санавиации Пермской краевой клинической больницы Алексея Степанова, продолжает расти число пациентов с острым инфарктом миокарда. Также увеличилось количество случаев с травмами нейрохирургической патологии. В нашем крае за прошлый год было зарегистрировано 13 700 новых участков, использующихся садоводческими объединениями. Об этом сообщает Росреестр. Общая площадь таких участков выросла на 5% и достигла 30,5 тысяч гектаров. Крестьянские и фермерские хозяйства увеличили площадь земель на 13,5 тысяч гектаров до 128 тысяч. В целом, в Пермском крае земли сельскохозяйственного назначения составляют всего 16% от всего земельного фонда. Основная часть, 75% земельного фонда, это лес. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края и Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Микрофон Роман Мещеряков. Здравствуйте. Многократный чемпион России Владимир Никитин завоевал золотую медаль в беге на 5000 метров на Кубке сильнейших спортсменов России и Беларуси, который проходит в Жуковском. Его результат составил 13 минут 46,95 секунды. Второе и третье место заняли россияне Евгений Рыбаков и Анатолий Рыбаков. Нападающий Артем Дзюба заявил, что ждет интересного предложения от клубов для продолжения карьеры. Какие еще могут быть клубы? Тверь, рассматриваю Калугу. Да нет, как будет хорошее, интересное предложение, я сяду подумаю, ответил Дзюба на вопрос РИА Новости, рассматривает ли он команду не из Москвы для продолжения карьеры. Ранее 37-летний форвард не исключил своего возвращения в Спартак, за который выступал с 2006 по 2015 год. По окончании сезона Дзюба объявил об уходе из тольяттинского Акрона, однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России. 1 июля форвард стал свободным агентом. Юрген Клопп станет новым главным тренером сборной Германии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны завершают обсуждение деталей долгосрочного соглашения, но специалист точно возглавит Бундестим. 3 июля стало известно об отставке Юлиана Нагельсмана после вылета Германии с чемпионата мира 2026. 29 июня немцы уступили Парагваю в 1/16 финала. Позже немецкий футбольный союз объявил, что ведет переговоры с Клоппом, который согласен возглавить национальную команду. На следующий день эту информацию подтвердил специалист. 59-летний Клопп покинул Ливерпуль в 2024 году. С 2025 он является консультантом Red Bull. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен получил официальную возможность покинуть Red Bull после Гран-при Великобритании. Об этом сообщает GP Blog. Как отмечает источник, в контракте 28-летнего пилота прописана опция, позволяющая расторгнуть соглашение, если к летнему перерыву он не будет входить в топ-2 личного зачета чемпионата Формулы-1. За два этапа до паузы Ферстаппен уже не сможет подняться в первую двойку. На данный момент он занимает 7 место с 76 очками. Таким образом, нидерландец Ферстаппен имеет право воспользоваться опцией расторжения контракта с Red Bull. Ферстаппен не смог завершить гонку в Великобритании. За несколько кругов до финиша он шел в числе лидеров, однако вылетел с трассы и застрял в гравии. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Нам 10 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов, днем до 27.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
3: Экскурс.

скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
3: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. «Вера» – Героев Хасана 81Б.
6: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Губернатор Дмитрий Махонин обсудил с главой УФАС региона ситуацию с обеспечением топливом в Пермском крае. Особое внимание уделяется территориям, где фиксируются перебои с наличием бензина марок АИ-92 и АИ-95. Краевые власти сообщили, что принимаются меры по стабилизации поставок топлива, включая дополнительные поставки от группы компаний «Газпром». С Минэнерго России и топливной биржей прорабатывается вопрос ускорения транспортировки закупленных на этой площадке объемов. Также ведется работа по оптимизации логистики поставок на АЗС «Лукойл». Отдельно подчеркивается, что экстренные службы, коммунальные предприятия и общественный транспорт обеспечены топливом, а в регионе открыта горячая линия УФАС для обращений граждан. Подробнее об этом. При обращении на горячую линию УФАС при Каме необходимо указать фамилию, имя, отчество, суть обращения с описанием товара, изменение цены, а также наименование и адрес АЗС, где зафиксирован рост стоимости. Звонки принимаются по будням с понедельника по четверг с 14 до 18.00, в пятницу с 14 до 16.45. Номера горячей линии 8, код 342, 235, 12, 83 и 8, 342, 235, 11, 83. По данным ведомства, обращение используются для мониторинга цен на рынке нефтепродуктов в регионе. Часы в сквере Василия Татищева в краевой столице запустили обратный отсчет до 555-й годовщины, когда Чердынь присоединилась к московскому государству. 3 года назад эти часы отсчитывали время до 300-летия Перми. Напомним, 1472 год считается временем присоединения Чердыни к московскому государству. Именно от нее и ведется отсчет юбилея города. Как отметила глава Чердынского округа Анна Батагова, каждый день станет шагом к большому событию. Чем ближе дата, тем ярче будет праздник. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В моменты голода мы смотрим на все съестное широко раскрытыми глазами, особенно когда, как говорится, под ложечки сосед. Этот фразеологизм прочно закрепился в языке, однако анатомический смысл этого выражения сегодня понятен далеко не всем, бьюсь о заклад и вам тоже. Так вот, загадочная ложечка – это вовсе не абстрактный поэтический образ, а вполне себе конкретная точка на нашем теле, под которой скрывается один из важнейших нервных узлов нашего организма. С точки зрения анатомии, это место называется мечевидным отростком грудины. В древности люди заметили, что это углубление по своей форме напоминает черпало столовой ложки и перевернуто выпуклой стороной наружу. Отсюда и пошло просторечное название этой зоны. Само же по себе это костно-хрящевое образование болеть и уж тем более сосать не может. Неприятное физиологическое ощущение зарождается глубже, непосредственно под мечевидным отростком, в области эпигастрия. Это крупнейшее в человеческом теле скопление нервных узлов и волокон, находящиеся за пределами центральной нервной системы.
0: Территория фактов. В ритме города. В ритме края.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов, днем до 27.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
7: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А Джейку?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
10: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов, днем до 27.
0: Нам 10 лет.

0: бит. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Твой город. Твое радио.
0: Весь город на одной волне. На одной волне.

Лето в ритме города. Это после рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Соль FM. 10 лет в эфире. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.
2: Ты что, реально поедешь к ней ради двух минут?